Маор, помни навсегда, даже тогда, когда флаг красный, ты должен продолжать плавать. Люблю тебя. Пока.